Ілічком тргу. Трамвай спасивали покрай наших ногу. Number 11, number 11. Чекали смо брой 11. Франция пенса писати причу о споту.

Трактор. Полюблюредный програм психоделични култура. Среду от 21.00 Радио Ройца.